夜晚个地的烈王来日和我心за рок шиаркен баву бра куштен хушку дайк врен намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванен курд эй геле курдустан нехилен курдустан жедестере Ey peşmerge, ey gerilla, Kurdistan bir salanlı destememe, bu veke beheşte kaala. Nehirin tek biçi, hemu bir yek dengu yek dest bin, Kurdistan'ı bu parizin, hevye bilin bikin, edbire poşimani bin desti istuhari veri. Nehirin ver nedin, ver hobidin, ver fadan jiyane, yan